чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

drums. Радио.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься.

0: сдаешься по-любому. Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют

0: И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» — это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов. Всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Интер.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.

0: радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Экорадио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22.00 в эфире «Экорадио».
3: «Территория звука».
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров.

0: секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.
1: Эльдо радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

порой, дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах, откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного.

0: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты. Тревел-лайфхаки. Визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
3: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.
4: Дети 360!
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети 360.
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 мая на Среднем Урале ожидается ясный день без осадков. Ветер переменного направления, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 21 до 29 градусов выше нуля.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток, сокосодержащий Gold, 1 литр 930 миллилитров, всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: решение Никите Демидова устроить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
4: Ну и попал я в переплет.

0: теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Авторадио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. «Сатурн Р Авто» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. «Сатурн Р Авто» – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня ожидается малооблачная погода, но возможен дождь в течение дня. Температура воздуха до плюс 28 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио.

Костел Акоста с небольшим закосом под Modern Talking и его трек под названием «Черри Лейди», новиночка на Эко-радио. Для всех вас голосуем, как всегда, на ecoradio.ru. Всех приветствую на Эко-волне 11.10 на Среднем Урале. Сегодня у нас вот прям не просто день, сегодня воскресенье, это выходной день. Сегодня у нас жара, это очень круто, не нужно сидеть дома. Сегодня у нас забег топ-5 по всему городу, по Ленина перекрыта дорога, беглецы уже, бегуны, вернее, уже готовы стартовать. Вам, ребят, конечно же, желаю удачи. Сегодня еще и день рождения интернета. Все это 17 мая. Вот так сложилось. Всех с праздником, друзья. Наконец-то настала та пора, когда у нас есть интернет, и мы можем свободно пользоваться во благо, конечно же. Конечно, также через интернет можно послушать и музыку, в том числе и нашу радиостанцию. Radio.ru, наш сайт, обязательно залетайте. Там есть активный плеер, и в этом часе нас сопровождают хорошим настроением такие ребята, как BTS, Филатов и Кэрос, вместе с Мумитролем, Акцент, Артик и Асти, Канкс и Анна Немченко. Хьюгель прямо сейчас вместе с Тэффи де Чико. И с спокойным треком начинаем этот музыкальный блок под названием «Forty the Floor». Делай громче, погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
4: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Хит из 2007 года от Accent, теперь в новой обертке благодаря серии Мише Миллеру. Называется теперь трек Don't Leave, и он здесь для всех вас. Далее нас ждет Артик и Асти со своим модным попом. Чуть позже Kangs и Galaxy. Также Анна Немченко развлечет нас своим заводным треком под названием «Танцпол везде». 11.28 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем классного дня!

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
6: Сынок, да сколько можно?
5: Много!
6: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «Бумпарк.ру».
7: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
8: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. «Я водитель» – специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эва Макс, которая с легкостью различает, где фейк, а где нет, в своем треке под названием «Спара фейк». Далее у нас нефейковые джиганы Артем Качер с более чем нефейковым треком под названием «ДНК». Заводная романтическая композиция. Дело громче, и погнали.
1: Хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Эко-радио. Реклама. Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕМН 66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров

0: на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр «Спецклимат».
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода, но возможен дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду пока что без осадков. До плюс 30 в течение дня. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Красивая метафора любви, эмоциональная близость и обернутая в неплохую музыку от Эйлака и Халида. Новиночка под названием Dive Into Me, что переводится как «Ну, растворись во мне, погрузись в меня, окунись, как хочешь, я океан, можешь в меня нырять, и мы будем как единое целое». Да, вот об этом ребята поют в своей свежей композиции. Голосуем на ecoradio.ru. 12.10 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья, всем доброго денечка. Воскресенье у нас сегодня, жаркая погода за окном, во всю силу бегут бегуны топ-5. И всем желаем, конечно же, удачи в этом нелегком событии. Празднуем это все самыми лучшими треками со всего света. В этом часе Five Star Family, Биби Рекса, Люся Чеботина, Дэвид Гетта, Сергей Лазарев и Зиверт нам составят компанию. Кайли Миноу возглавляет весь этот величайший список исполнителей треком под названием Lights, Camera, Action, что как раз подходит для всех них. Камера, свет, мотор, поехали, добавить больше нечего.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов, 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Saturn R Auto. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Нижний Тагил, 2026 год.
6: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
7: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не

0: знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на Lada Vesta SV и SV Cross с автоматической трансмиссией у официального дилера Lada Asmoto Tagil, Свердловское шоссе 43.
1: Выгода предоставляется при покупке новой Lada Vesta при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма трейд-ин. Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Дэвид Гетта, Теннис Уимс и Тонзе Най, Gone, Gone, Gone называется эта композиция. Можно перевести как «Я хочу, чтобы ты ушел». В нашем случае «Я хочу, чтобы ты бежал», как это делают наши спортсмены, которые участвуют в эстафете «Дай 5». Ребята, вам большой удачи, всем добежать до финиша, не устать. И вам самая лучшая музыка в помощь прямо сейчас от Сергея Лазарева.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – один из лидеров продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв в Русальянсе. Фестивальная 5, B-строение 5. И получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Приезжайте в Русальянс. Фестивальная 5, B-строение 5. Звоните 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
6: Сынок, да сколько можно?
5: Много!
6: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
7: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
8: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
9: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8 57 04.

Зиверт прощается в своем треке под названием «Goodbye». Я говорю всем большой привет. Здравствуйте, друзья, Карадио с вами. Движемся дальше. Daft Punk нас ждет вместе с Фарреллом Уильямсом и их мега-хитом под названием «Get Lucky». Чуть позже Дима Билан, Ragged Bone Man и «Ёлка».

Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel лайфхаки, визы.

0: Страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
2: 10-360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
5: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмото Тагил» Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагил Авто». ИН-66-060-34-217. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-20.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Вечером прогнозируется пасмурная погода, возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра на день ожидается малооблачная погода без осадков, до плюс 30 в течение дня, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Миша Миллер и новенький трек под названием «Hey, na-na-na», который более чем подходит для сегодняшнего дня. Прямо вот с таким вот настроем можно влетать на улицу и отдыхать, расслабляться, так как что, воскресенье, жаркая погода там сегодня. Обещает небольшой дождик ближе к вечеру, но жара особо не спадет, так что все на прогулочку, все на природу и музыку обязательно с собой. Есть чем вас порадовать и в этом часе. Оффенбах нас будет ждать, Нюша, Эндрю Нуна, Holiday Boy, Рита Ора, Леонид Агутин и Марк Ронсон вместе с Бруно Марсом нам споют свой зажигательный трек, на секундочку, Uptown Funk называется композиция. Женя Трофимов и Комната культуры вместе с Баста готовы залететь прямо сейчас в колоночки с хитом под названием «Поезда». Всем, кто в поезде, вам хорошей, удачной поездки, большой привет, ну и в целом всех приветствую на Эко-радио. 13.12 на Среднем Урале, всем классного воскресенья, делай громче и поехали!

попал на поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Жаркий трек от Holiday Boy здесь, на Эко-радио. И в этот жаркий день еще больше горячих треков мы поставляем в колоночки. Рита Ора у нас прямо сейчас с довольным треком под названием «Joy». Делай громче и наслаждайся. Поехали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Сатурн Р Авто – официальный дилер Черри и Теннет в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно.

0: спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37 05 65, 2026 год.
1: Весенняя акция от компании

0: шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия.

0: В одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на «Эко-радио». Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Кавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль Баками Тагил, Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Авто», ИН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Еще на горку! Еще на батут! Еще туда!
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
5: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. «Русальянс» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. «Русальянс» – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода, но возможен дождь. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Завтра ждем также малооблачную погоду без осадков, до плюс 30 в течение дня. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Вот спустя подумали Дима Билан и Яна Асти, решили записать новую композицию в дуэте и назвали ее «Эпилог» здесь и сейчас для всех вас. Именно она и звучит. Ждет на ekoradio.ru. Не забываем проголосовать. Всех приветствую на «Эковолне». 14.10 на Среднем Урале. Сегодня у нас воскресенье и 17 мая на календаре. Закончился забег топ-5. Всех поздравляю с завершением этой грандиозной эстафеты. Там прям вот пришлось попотеть, прям, знаете, выложиться, скажем так, и с языком на плече, довольными. Можно пойти, наконец, отдохнуть. И все это нужно сделать под музыку. В этом часе нас ждут Сергей Лазарев, Imagine Dragons, Юлиана Караулова, Дон Толивер, Доджи.

с треком Lose My Mind, что является мега-хитом. Тем более еще и саундтрек к фильму F1. Мэри Гу также нас ждет. Рокера немецкий Tokyo Hotel и Мари Краймбрери в ближайшее время. Майли Сайрус прямо сейчас нам расскажет про конец света в треке с названием End of the World. Очень классная композиция. Сделай громче и хорошего тебе дня. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня. Депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в Депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Тот самый хит-саундтрек от Дона Толивера «Lose My Mind» называется он, который звучал в фильме «F1» с Брэдом Питтом. Если кто-то не смотрел, обязательно к просмотру рекомендую. Мэри Гу у нас на очереди расскажет про сокровище. Как раз можно это сказать и о фильме. Дело громче и погнали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое пломбир «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
7: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
8: Сынок, да сколько можно?
7: Много!
8: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Я водитель». Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: В 1705 году Петр I...

0: Демидову строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Экорадио.

Галантис, Дэвид Гетта и их очень даже заводной трек, который подходит под сегодняшний день, называется он «Lighter». Артем Пивоваров нам продолжает тему музыки и расскажет о том, как можно неплохо провести время в компании своих друзей в треке по имени «Рандеву». 14.49 на Среднем Урале. Всем большой привет!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
3: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, возможен даже дождь. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду без осадков, до плюс 30 в течение дня. Ветер западный 2 метра в секунду и атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Пахнешь комфортно, и Коста Лакоста, который об этом нам сообщает в своем новом треке под названием «Cherry Lady». Очень знакомое звучание, примерно как у группы Modern Talking, и, в принципе, у них тоже была подобная композиция, только «Cherry Cherry Lady» назывался этот трек. Новиночка ждет на ekoradio.ru, залетайте и обязательно голосуйте. Всех приветствую на ekoradio, 15.12 уже на Среднем Урале. Сегодня воскресный денечек и последний выходной день, завтра понедельник, имейте это в виду и возьмите во внимание, что нужно прям качественно отдохнуть, оторваться как следует, чтобы завтра отдохнувшими пойти на любимую работку. Музыка обязательно в этом будет помогать и снабжать вас хорошим настроением и, конечно же, энергетикой. В этом часе нас ждут Сомбр, Моя Мишель, Эйбен, Асия, Джон Смит, Анна Немченко, Марин Файфи, Звонки, Артик и Асти и Егор Крид прямо сейчас влетят в колоночки под названием, с треком под названием «Карма». Какая это была карма, узнаем прямо сейчас. Надеюсь, что хорошая. Всем хорошего денечка, хорошей кармы. Дело громче, погнали!

0: Ямальском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ-депо, Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Благо, зима уже позади, и впереди жара, лето, все то, что мы любим. Моя Мишель здесь, трека под названием «Зима в сердце». Эйбон у нас на очереди с «Хэллоу», чуть позже «Асия», «Красное платье» и «Джон Саммит» «Crystallized». Не пропусти ни в коем случае.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Анну Немченко понесло прям по городам со своими позитивными треками. И она активно гастролирует и дает концерты. Если там еще не были, то обязательно побывайте. Невероятное веселое мероприятие. Maroon 5 у нас на очереди с очень классным треком под названием «Sugar». Мега-хит от этих ребят. Делай громче и погнали.

0: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
4: 10-360.
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети! 360!
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

Старые рифмы и старые треки, вернее, новые рифмы. Доучи здесь с обработанной версией трека от Готье под названием Anxiety. Друзья, для всех вас. Гума на очереди с треком под названием Стеклянная расскажет, как она и стала в своей, не совсем удачной love story. 15.50 на Среднем Урале, Экорадио с вами. Всем классного воскресенья, хорошего настроения, делай громче и погнали.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями без осадков. Ветер переменного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 24 до 30 градусов тепла.

0: 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Дети 360». Здесь, в этой студии, вместе с родителями и педагогами, мы пытаемся понять, как гармоничнее воспитать наших детей. И тема сегодняшнего нашего урока, я не могу никак перестать это говорить, сегодняшнего нашего эфира «Скоро в школу». Какие подводные камни могут ожидать наших и дошколят, и их родителей, и как, самое главное, их безболезненно обойти, сегодня мы будем говорить об этом. Итак, рада вам представить наших гостей. Это мама двух очаровательных дочек 6 и 12 лет, Жанна Досмуратова. Жанна Анатольевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И педагог-психолог детского сада номер 55 Наталья Рженицына. Наталья Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте, Жанна Анатольевна, начнем с вас. Какой у вас запрос, какая главная тревога? И самое главное, у меня возникает вопрос, почему тревога? У вас же уже был опыт.
2: Ну, потому что, наверное, первый ребенок пошел ровно в 7 лет в школу, а второй дочери уже на 1 сентября еще 7 лет не будет. И возникает вопрос, да, не рано ли мы пошли? Ну, собираемся идти, как бы сейчас очень достаточно строгие требования в школах.
1: А что вы имеете в виду под строгими требованиями? Собеседование, какие-то экзамены вступительные?
2: Нет, ну, в смысле, очень тяжелые программы для детей, большая нагрузка, ну, как бы мы собираемся идти в гимназию. Ну, раз первая дочь учится в гимназии, естественно, вторая пойдет туда же.
1: Наталья Николаевна, оправданы ли опасения нашей героини сегодня?
3: Ну, каждый родитель хочет, чтобы его малыш успешно учился в школе. Для того, чтобы ребенок успешно учился в школе, его психологическая готовность должна быть на уровне восприятия школьной программы. То есть, если психика малыша еще не созрела, это будет очень сильно влиять на его еще формирующиеся способности. Ну, и это будет причина его перегруза, его высокой тревожности. Очень часто родители нам говорят, что мой ребенок умеет читать, писать, считать. Почему мы готовы к школе? Ну, в таком случае я все время, конечно же, хвалю родителей. Молодцы, что вы занимаетесь ребенком. Но ведь школьная готовность – это не умение читать, писать и считать, а школьная готовность – это готовность все это, всему этому научиться. То есть, если у ребенка не сменился еще ведущий вид деятельности, а в дошкольном детстве ведущий вид деятельности – это игровой, если он не сменился на учебный и познавательный, ребенку будет очень тяжело справляться со школьной нагрузкой. Ведь школьная нагрузка ставит перед ребенком очень большие задачи, да? То есть ребенку нужно сконцентрироваться на каком-то задании, ему нужно запомнить очень большой объем информации,
1: да. Помимо того,
3: то есть,
1: что
3: мало того, он должен тянуться и хотеть получить эти знания.
1: Помимо того, что у него впечатление от новых наук, у него еще впечатление от новых людей вокруг него, это одноклассники и педагоги. Колоссальная, конечно, нагрузка. Обо всем, о том, что вы сейчас, Наталья Николаевна, сказали, хочется прям тезисно поговорить отдельно. Угу. Я сейчас для слушателей немного о вас подробнее расскажу. Наталья Николаевна более 22 лет помогает детям чувствовать себя в безопасности, быть принятыми и услышанными. Она сопровождает эмоциональное, личностное и социальное развитие ребенка, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, помогает им справляться с тревогой, трудностями общения и поведения. И профессиональная компетентность Натальи Николаевны получила признание профессионального сообщества. Она стала победителем смотра конкурсов кабинетов педагогов-психологов объединения «Маячок». Кроме того, она неоднократно принимала участие в городских методических семинарах и вебинарах и была награждена дипломом победителя. Вот такой у нас замечательный ранговый эксперт. Наталья Николаевна, давайте по очереди. Вы сказали, что если даже в 6 лет, да, психоэмоционально, ну, если я правильно запомнила, ребенок готов к поступлению в школу, пожалуйста. А как понять?
3: Ну, вот мне не дали договорить.
1: Это моя работа.
3: Поэтому я всем родителям советую обязательно с этим вопросом обратиться к педагогам или специалистам, для того, чтобы они определили именно индивидуальные особенности развития.

0: ребенка. Ведь школьная готовность, она состоит из нескольких компонентов, как вы ранее, да, только что сказали. То есть это интеллектуальный компонент, то, что умеет ребенок, навыки, которые он приобрел, знания. Это эмоционально-волевой компонент, когда перед ребенком ставятся задачи, он должен их выполнить, проконтролировать. И чаще всего он выполняет ту работу, которую он не хочет делать. Ну и, естественно, это мотивационный компонент, то есть желание получить эти знания. Ведь многие дети в школу идут только для того, чтобы, ну, новые знакомства завести, например. То есть мотивация у всех разная. Поэтому, конечно, у ребенка нужно мотивировать именно школьную готовность, именно желание учиться.
1: Продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Новинка эфира.

0: Дети 360.
1: В эфире радиопрограмма «Дети 360». Здесь, в этой студии, мы говорим о том, как гармонично воспитать наших детей. И тема сегодняшнего эфира «Скоро в школу». С нами вместе в студии, педагог-психолог Наталья Рженицына и мама двух дочерей Жанна Досмуратова. Жанна Анатольевна, расскажите, как у вас было с вашей старшей дочерью? Ей сейчас 12 лет, когда она пошла в школу, да, она пошла в 7 лет. А в 7 лет, как вы поняли, ведь, Наталья Николаевна, правильно скажу, если даже в 7 лет бывают, дети еще не
2: Конечно,
1: готовы.
2: Полностью согласна.
1: Как вы поняли, что вот девочка ваша старшая, все готово, или навали вы их, родная, и погнали?
3: Скорее всего, это силу возраста дали, ну что, 7, ну,
1: ну,
3: значит, уже положено в школу, да.
1: Еще
3: а так, потом, проучив, наверное, уже первый класс, я бы, наверное, задумалась, скорее бы сказала, что можно и 8 отдать. Я так думаю, что это не поздно. Ну...
1: Наталья Николаевна, а вот вы сказали тоже очень интересную мысль, что готовность должна исчисляться не в, скажем так, количестве наук, которые уже там к 7 годам или к 6, к 8 ребенок обладает, а к, именно к способности вот иметь навык, там, усидчивость, допустим, да, там, где-то шуметь, где не шуметь, вести себя и так далее, там, дисциплина, может быть. Но...

0: должен ли он там к 7 годам уже уметь считать, писать? Или вот это в школах пока еще не спрашивают?
1: Ну, вот смотрите, возрастная психология, в возрастной психологии считается, что формирование школьной готовности происходит где-то с 6 до 7 лет. Но, как вы правильно сказали, что у некоторых детей это бывает и в 8, и в 9, тем более, что я работаю с детьми ОВЗ. То есть психические процессы у всех развиваются по-разному и неравномерно.
0: Так, неравномерно. А каким образом? Куда бывают перекосы?
1: У современных детей очень часто страдает внимание, особенно концентрация внимания, переключение внимания. Это очень важный процесс для учебной деятельности. Поэтому я призываю всех родителей обращаться к специалистам. Именно специалист проведет диагностику ребенку и даст вам какие-то советы, рекомендации.
0: Слушайте, ну вот у меня сейчас закралась такая мысль, а правильно, верна или нет, над ребенком нужно периодически проводить вот это тестирование. Или нет, допустим, в 3 года так он у меня развивается или нет? В 5 лет так или не так? В 7 лет так или не так? Или как часто вообще это нужно делать?
1: Нет, конечно, этот вопрос очень тревожит родителей. И те дети, которые организованы, те, кто посещает детский сад, там обязательно проводится обследование детей. Если это ребенок ОВЗ, то с ним работают специалисты, которые обязательно несколько раз встречаются с родителем и консультируют его. Если это общеобразовательная группа, то там есть воспитатели, которые дают полную информацию про вашего ребенка. Справляется или нет он с программой детского сада? Есть ли у него какие-то упущения, есть ли отставания, то есть справляется ли он по всем 5 областям детско-садовской программы.
0: Я хотела бы еще для слушателей, которые там, может быть, не сильно в теме, пояснить аббревиатуру ОВЗ. Это особенности, особенные
1: это
0: возможности.
1: Это ребенок с особенными возможностями здоровья. Но это не значит, что это ребенок с какими-то физическими особенностями здоровья. Это может быть ребенок, который слабо слышит. Или, допустим, у него нарушение речи, которое вполне к 7 годам может сформироваться и прийти в норму. То есть это ребенок с особенностями.
0: А я знаю, что у Натальи Николаевны есть еще такой запрос, когда вот как раз-таки ваш профиль ребенок с ОВЗ, и у него, может быть, я неправильно скажу, ментальное нарушение. Вот что-то с интеллектом связано, что вот ему 7, он выпустился там из детского сада, ну, время уже выпускаться. Но педагоги понимают, что ребенок еще не готов, и ему бы еще годик-то походить, поучиться. А родитель настаивает, мы как все. Мы пойдем в 7 лет в школу. И просто знаю эту историю, и педагог был встревожен тем, что мы не против, но ему будет тяжело, и он будет среди отстающих. И зная там темперамент на протяжении там 4-5 лет они этого ребенка воспитывали в детском саду, ему будет очень тяжело морально. Вот давайте об этом немножко поговорим, когда родителям стоит успокоиться и прислушаться к педагогам. Есть очень много тревог, я думаю, что они совершенно напрасны. Мы год потеряем. А мне кажется, наоборот, за этот год как раз-таки и решит дальнейшую судьбу.
1: Но если это ребенок ОВЗ, то он посещает, скорее всего, специализированную группу, то есть это компенсирующая группа. И там очень тесно работают специалисты с родителями. И родители обычно знают о потребностях своего ребенка и его индивидуальных возможностях развития. Поэтому таких проблем не возникает. Родители прислушиваются к специалистам, потому что они же специально пришли в такую группу. Но если мы сталкиваемся с такой проблемой, то, конечно, все, что я могу, это, например, направить ребенка к неврологу, привести маме какие-то примеры.
0: Но опять же, вы можете рекомендовать. Вы не можете за руку его
1: Я
0: отвести.
1: Только рекомендую, то есть решение всегда принимает законный представитель.
0: Я бы очень хотела, я настоятельно вас, я очень вас прошу как-то вот обратиться к родителям, чтобы они больше прислушивались к специалистам. Я понимаю, что никто так чутко и там лучше, чем родители, не чувствует своего ребенка, но опытнее, да, и квалифицированнее все-таки лучше довериться специалистам.
1: Уважаемые родители, вот ваш ребенок посещает детский сад 4-5 лет, и он находится в детском саду с утра до вечера. Вот большую времени он проводит именно с теми тетями, с чужими, то есть с воспитателями, которым вы доверили своего ребенка. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь к их мнению, к их советам.
0: Спасибо большое. Мы вернемся к нашему эфиру буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Экорадио. Реклама.
3: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением

0: регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» «Автосеть РФ».
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
3: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
4: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 360.
1: В эфире программа «Дети 360». Тема сегодняшнего эфира «Скоро в школу». Мама Жанна Анатольевна, расскажите, вот ребенку вашему сегодня 6 лет уже?
2: 6 лет.
1: 6 лет, да? Вот вы как оцениваете его, скажем так, развитие сейчас? Умеет читать, писать? Ну, вы тревожите, что она пойдет в детский, в школу в 6 лет? Ну, может быть, это всего лишь цифры? А навыки-то у нее уже имеются?
2: А, навыки имеются, конечно, но это определенный труд как родителя, так и педагогов, так и врачей. То есть мы всегда обращаемся к специалисту, проходим определенные какие-то лечения, если это надо. Ну и также подготовка к школе. То есть уже на протяжении 2 лет мы занимаемся плодотворно с логопедами, с психологом. Ну и подготовка к школе определенных предметов. То есть ребенок уже умеет писать, читать, это ей интересно. Но все же она еще ребенок, у которой сейчас непосредственно выдающая деятельность – это игра. И ей хочется играть, но на это, как правило, уже недостаточно хватает времени.
1: Жанна Анатольевна, я вас удивлю, но она еще очень многие годы будет для вас ребенком. И ну, после конечно. 18 тоже. Поэтому,
3: То есть Жанна Анатольевна сказала именно о том, что вот из всех компонентов школьной готовности эмоционально-волевая сфера еще у ребенка не сформирована. Да.
1: То есть ваши опасения, скажем так, вот, основаны на каких-то реальных показателях. Очень хорошо.

0: Наталья Николаевна, знаете, какую я хотела с вами еще тему обсудить? Когда родители, вот я вспомнила, что у вас в гимназию, да, и вторая девочка тоже собирается. Когда родителям стоит очень основательно подумать, а стоит ли идти в какую-то, ну, сильную школу? Или когда стоит ограничиться обычной школой? Обычная неплохая, просто там программа не такая насыщенная какими-то определенными предметами.
1: Ну, когда ребенок посещает старшую группу, я думаю, что родители уже задумываются об его будущем. И именно тогда определяется, куда они идут. В гимназию они пойдут или в обычную школу. Потому что чаще всего все родители, когда посещают подготовительную группу, то есть это возраст от 6 до 7 лет, посещают уже курсы.
0: Подготовительные,
1: да, именно той школы, в которую они пойдут. То есть, ну, вот это вот тот период, когда стоит задуматься, сможет ребенок выдержать нагрузку, предъявляемую школой, или нет. Но мало того, что сможет ли ребенок, сможет ли родитель выдержать эту нагрузку, так как в гимназиях очень много дополнительных различных заданий, и часть этих заданий это ложится полностью на родителей. Не каждый родитель способен сопровождать ребенка, обучающегося в гимназии.
0: То есть стоит оценить еще и свои возможности, свои способности. Ну, а есть ли какие-то реперные точки, от которых нужно отталкиваться при выборе общеобразовательного учреждения? Ну, у кого есть такая возможность выбрать, да, не по прописке, допустим, ну, действительно, вот предположить, вот у нас есть 5 фактов, да, по которым ты можешь точно учиться, сможешь учиться по усиленной программе. Если там отсутствует хотя бы 2, все не можешь. Если хотя бы 1, все не можешь. Или там, если присутствует хотя бы 1, то можешь. Вот как тут понять?
1: Ну, вы же понимаете, что это все индивидуально.
0: Абсолютно.
1: И опять же я вернусь, что это индивидуально решается со специалистом. Вот только что нам Жанна Анатольевна сказала, что смотрите, для того, чтобы ее дочь была успешна, родители занимаются ею полностью. То есть они ее лечат у врача, они ее корректируют и развивают у специалистов. То есть, посещая детский садик, они еще дополнительно ходят к специалистам. То есть они ей создали все условия для того, чтобы в будущем пойти и обучаться в гимназии. То есть мало того, что ребенок получает нужные знания, они закрепляют ее нервную систему, они приводят все психические процессы в норму. Естественно, ребенок сможет очень легко усваивать школьную программу. Если родитель этого не делает, если ребенком не занимаются, его там забирает бабушка из садика, там они идут там домой, он смотрит телевизор, сидит целый день в телефоне. Ну, в гимназии ребенку будет очень тяжело учиться, потому что гимназия – это ряд условий, которые нужно соблюдать, ряд правил, которые нужно четко соблюдать. То есть, если в обычной школе, ну, где-то программа, ну, я не могу точно это утверждать, потому что мои дети уже выросли, но слушая родителей, я делаю вывод, что в общеобразовательной школе программа, ну, наверное, какая-то может быть мягче, может быть, не какие-то, ну, какие-то требования не такие сильные, как в гимназии.
0: О нюансах подготовки к школе после детского сада мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
2: Ты думал, все понарошку,

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74Б. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ой, для этого очень много причин. Вот, знаете, некоторые говорят так. Можно я прямо из опыта буду примеры приводить? У нас папа ровно так же себя вел, так же разговаривал. Вырос, и все нормально. Был даже такой случай, когда мне говорили, это у нас кровь смешанная, поэтому у нас такой ребенок.
1: Картавый, допустим.
0: Родители придумывают разное. Или, допустим, они идут к специалисту, неграмотному попадают специалисту. Сейчас же очень много специалистов. Кто-то работает со специальным образованием, кто-то просто зарабатывает деньги. Они идут к какому-то некомпетентному специалисту, который им говорит, да все нормально, вот там пару упражнений, и все будет хорошо у вас. То есть это все зависит от родителей. Темп, жизненный темп сейчас у нас очень мобильный, очень высокий. Нет времени у родителей. Все хотят заработать больше денег. Сейчас вы же видите, что система воспитания очень сильно поменялась. Сейчас система воспитания какая-то, со стороны родителей, как потребительская идет. То есть я отдал ребенка в школу.
1: Вы мне должны,
0: супер-человек. Да, вы мне должны. Но школа это же не исправительная колония. Никто никому ничего не должен. Да, и логопеды, они работают с речью ребенка. То есть, если ребенок посещает детский сад, воспитатель ему говорит, ваш ребенок не справляется вот в такой-то области. Давайте возьмем обычную область, художественно-эстетическую, там, где, как кажется родителям, взял кисточку и рисует. Но там же процесс воображения, мышления, внимания, речь, это все одна зона, развития мозга ребенка.
1: Жанна Анатольевна сейчас удивилась.
0: Поэтому я призываю, уважаемые родители, если вам дают рекомендацию воспитатели, пожалуйста, обратитесь к специалистам.
1: Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

В эфире радиопрограмма «Дети 360». Сегодня мы обсуждаем тему «Скоро в школу». У нас в гостях мама Жанна Анатольевна и специалист, педагог Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, еще

0: вопрос к вам адресую. Вот смотрите, нам через там 3 месяца в школу, у нас выпускной, и мы что должны как психологически быть вот готовым? Потому что через 3 месяца абсолютной свободы, условно говоря, да, наступит совершенно другая эра у ребенка и у родителей тоже. Вот расскажите, дайте, пожалуйста, совет, как подготовиться.
1: Ну, я так думаю, что прошел выпускной, дети попрощались в садике, кого-то забирают в отпуск, кто-то остается в садике и ходит до самого сентября. Но я всегда советую родителям, дайте время детям отдохнуть. Наступило лето, пусть дети отдыхают перед школой.
0: Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, Жанна Анатольевна, ну вы все-таки что будете предпринимать? Вот как будете решать вопрос, отдавать в этом году девочку в первый класс или нет? Или вы уже решили, все, нет?
2: А, нет, мы решили, что мы отдаем дочь в первый класс.
0: Все-таки?
2: Все-таки, да. Ну, потому что в это уже немало вложено. Ну, в плане эмоционального, познавательного развития, там, здоровья. Ну, что ребенок, и я вижу, что ребенок уже с каждым месяцем, даже сейчас уже, да, остались там какие-то считанные месяца, да, первого класса. Ну, то есть, я думаю, что ребенок готов. Но все равно будут трудности, все равно это эмоционально как-то сложно. Первые там эмоции будут, ой, как здорово, там новые друзья. Тем более, как бы, ну, это зависит индивидуально от каждого ребенка. То есть наша дочь, она очень коммуникабельная, она очень любит новые знакомства и без проблем знакомится с новыми друзьями, товарищами там.
0: Дарья Николаевна, вы поддерживаете решение такое?
1: Я полностью поддерживаю Жанну Анатольевну, потому что ее дочь – это моя воспитанница, она посещает наш детский садик. Жанна Анатольевна – активный родитель, она активно сотрудничает со всеми специалистами. Поэтому, да, мы уже давно приняли это решение, что, конечно, ребенок пойдет в школу. Она будет успешно обучаться.
0: Наталья Николаевна, вам как специалисту, так сказать, на ход ноги, хочется задать еще один вопрос. Как перезагрузить себя родителю, чтобы он свои неоправданные ожидания на жизнь не пытался воплотить в своем ребенке? То есть, так, мы с 1 сентября в школу, мы только на одни солнышки, потом только на отлично, потом только на красный диплом и будем дипломатами. Как себя вот узды, так скажем, подпряжать?
1: Для благополучия ваших детей первое, что...
0: Взаимоотношения с ребенком.
1: Да, для взаимоотношения с вашим ребенком, для его благополучного вхождения в новый этап его в жизни, в школу, я советую всем родителям успокоиться. Это первое, что вы должны сделать. Ни в коем случае, это первая ошибка родителей, внушать детям оценочную систему, что ты должен быть отличник. Лучше спросите ребенка, что ты новое узнал в школе. Не забывайте, что ваш ребенок еще малыш. 7 лет – это еще маленький ребенок. Поэтому обязательно соблюдайте режим. Вы должны вовремя вставать, вовремя ложиться спать. Когда вы будете ребенка утром, он должен видеть вашу улыбку, он должен видеть ваше радостное настроение. Обязательно накормите ребенка каким-то завтраком. Если вы куда-то опаздываете, ни в коем случае не торопите ребенка, потому что прерогатива распределения времени – это родительская прерогатива. И если что-то вы не успеваете, это ваша ошибка, не ошибка ребенка. Прощаясь с ребенком, не настраивайте его на негатив, не давайте ему никаких ценных...
0: Как на ваш взгляд,
1: да,
0: советов.
1: Да, ценных, на ваш взгляд, советов.
0: Причиняйте добро.
1: На вроде таких, что там не бегай по школе, не обижай никого. Лучше посылайте удачи ребенку. Когда вы встретили его из школы, если вы видите, что ребенок не хочет с вами разговаривать, ну дайте ему немножко отдохнуть. Вспомните себя, когда там, вы прошли целый рабочий день. Если вы видите, что ребенок возбужден, ему нужно срочно что-то рассказать. Здесь и сейчас нужно выслушать своего ребенка. Придя домой, не нужно делать, начинать сразу же уроки. Дайте ребенку 3-4 часа отдохнуть. Делая уроки, делайте между предметами, естественно, паузы. Не нужно начинать делать там русский, затем математику. Между ними должен быть перерыв. Не торопитесь сразу помогать ребенку. Пусть немножко он самостоятельно поработает. Если вы начали помогать ребенку, значит, все домашние дела вы должны отложить. Когда вы укладываете ребенка спать, не забывайте, что ему нужно обязательно прочитать сказку, может быть, послушать какую-то песенку. Ведь завтра вас ждет радостный новый день полных событий.

0: если вы будете соблюдать все эти правила, у вас будет все успешно с ребенком.
1: Спасибо большое, Наталья Николаевна. Спасибо большое, Жанна Анатольевна. Сегодня мы в программе «Дети 360» говорили о том, как экологично друг для друга собраться в первый класс. Спасибо большое. К новым темам мы вернемся буквально через неделю в программе «Дети 360». Оставайтесь с Экорадио.
2: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
4: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
5: «Территория звука».
7: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями без осадков. Ветер переменного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 24 до 30 градусов тепла.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» автосети РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
3: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио. Эко-радио представляет проект «Депутат вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов депутатские вести на Эко-радио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями.

без осадков. Ветер переменного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 24 до 30 градусов тепла.

0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
1: Вы слушаете «Эко-радио». Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наступило воскресенье, а это значит, что в вечернем эфире «Эко-радио» представляет вашему вниманию информационный проект «Эко-итоги». Мы рады вас приветствовать, начинаем свою работу в эфире, и в этой программе мы вместе с вами подводим информационные итоги уходящей недели, обсуждаем самые важные и интересные информационные кейсы, которые делали новостейную повестку ушедших дней. В самом начале нашей сегодняшней программы поговорим о том, что эксперты Центробанка Российской Федерации отмечают, что в последнее время у граждан России резко растет доля так называемых предупредительных сбережений. И Банк России в связи с этим высказывает некоторые опасения. Будем разбираться, что же это за такие предупредительные сбережения, для чего граждане их делают, и самое главное, почему Центробанк опасается в связи с ростом вот таких вот сбережений. Также в нашей сегодняшней программе поговорим о том, что один из западных мессенджеров предложил владельцам айфонов, которые используют этот самый мессенджер на платформе iOS, платные подписки. Будем разбираться, какие новые функции предлагаются в рамках этой платной подписки. И самое главное, какие риски есть именно для пользователей из России в связи с возможностью приобретения вот этой платной подписки. В частности, свои опасения высказывают практикующие юристы. Также в нашей сегодняшней программе поговорим о том, что те работодатели, которые по разного рода соображениям хотят расстаться со своими некоторыми сотрудниками, хотят, например, уволить неэффективных сотрудников, в последнее время стараются с сотрудниками

0: компаниями все-таки как-то договариваться. Например, предлагая хорошее выходное пособие, вместо того, чтобы запугивать сотрудника и заставлять его писать заявление по собственному желанию, или уж тем более увольнять его по статье. Будем разбираться, что же там происходит на рынке увольнений. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы давайте поговорим о том, что эксперты туристической отрасли отмечают новый способ мошенничества, который проворачивают эти несознательные граждане с покупателями самых популярных туров, например, в Турцию и Египет. Будем разбираться, с какими же новыми способами мошенничества сталкиваются туристы из России, которые купили путевку в Египет или в Турцию. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Эко-итоги».
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: экономики. Новости экономики.
1: Вы слушаете «Эко-радио», это информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас новости экономики. И в Банке России заявили, что в структуре накопления российских граждан резко растет доля так называемых предупредительных сбережений. Давайте вместе с вами сегодня постараемся разобраться, во-первых, что это за такие предупредительные сбережения, о чем и кого они должны предупреждать, почему их доля именно сейчас резко растет в структуре накопления российских граждан, и самое главное, почему Центробанк столь озабочен ростом этих самых предупредительных сбережений. Пожалуйста.
2: В структуре сбережений россиян основная доля приходится на целевые накопления, однако в последние годы выросла доля так называемых предостерегательных или предупредительных сбережений, тех, которые люди делают с целью создания подушки безопасности.

0: безопасности на черный день. Центробанк впервые опубликовал данные о норме сбережений россиян. Показатели, которые отражают, какую часть доходов домашнее хозяйство направляют на сбережения. В расчете этого показателя Банк России использует как собственные данные о финансовых операциях россиян, так и данные Росстата. По итогам четвертого квартала прошлого года, это последние данные, норма сбережений с учетом сезонной корректировки составляла 16%. Экономисты из Банка России предприняли разбивку норм сбережений на несколько сегментов в зависимости от мотивов, по которым делаются сбережения. Внутри всех сбережений авторы исследования выделяют 4 категории. Это целевые сбережения для значимых покупок, товаров длительного пользования, отпуска, оплата обучения и так далее. Предостерегательные или предупредительные сбережения – это те, которые создаются с целью создания подушки безопасности на черный день. Пенсионные сбережения, связанные с желанием распределить потребление между настоящим и будущим и прочее, не попадающие под основные три, с другими мотивами, например, с желанием оставить наследство. Об этом сообщает журнал «Вопросы экономики».
1: Давайте постараемся разобраться. Итак, предупредительные сбережения. На самом деле это просто довольно новый термин в повестке экономической, но с точки зрения именно самих сбережений ничего такого нового в них нет. Традиционно многие граждане и целые домохозяйства делают так называемые предупредительные сбережения для того, чтобы сформировать подушку на черный день. То есть, чтобы у граждан были какие-то деньги на всякий случай. И вот сейчас в Банке России эксперты и экономисты обратили внимание, что доля таких предупредительных сбережений стала резко расти. Но в первую очередь, конечно, Банк России озабочен ростом вот этих самых предупредительных сбережений, потому что многие из этих денег не включены в конкретный инвестиционный цикл. То есть граждане не просто откладывают определенные деньги, которые они, например, размещают на банковские депозиты, может быть, покупают облигации или, может быть, еще вкладывают в какие-то инвестиционные инструменты, и, следовательно, эти деньги опосредованно попадают в экономику, они там работают, они помогают экономике развиваться. А Банк России в первую очередь обращает внимание на вот эти предупредительные сбережения, на их рост. Потому что многие граждане сейчас изымают деньги и ни в какие инвестиционные инструменты они их не вкладывают. То есть они просто держат граждане эти деньги у себя, где-то кто-то под подушкой, может быть, кто-то под матрасом, кто-то в банке в какой-нибудь. Ну, неважно. Одним словом, они никуда не инвестируются. Почему так происходит? Эксперты здесь дают несколько пояснений, несколько причин, которые, по версии экспертного сообщества, могут сейчас работать. Во-первых, это, конечно, определенная экономическая турбулентность, которую наблюдают граждане, а может быть, граждане даже сами ничего не наблюдают, но тем не менее они слушают и экономистов, и экономических обозревателей, и в том числе даже представителей бизнеса, и даже представителей очень крупного бизнеса, например, руководители разных всяких предприятий, которые рассказывают об определенных сложностях в экономике, в том числе в экономике их конкретных предприятий. Гражданин, особенно в этом во всем не разбираясь, предполагает, что, наверное, сейчас такое время, когда ему нужно создать, ну, хотя бы какую-то небольшую подушку безопасности. Помимо этого, граждане, слыша вот такие разные высказывания, в том числе слышат от представителей бизнеса и руководителей крупного бизнеса о том, что вот эти самые представители бизнеса не особенно довольны нынешним курсом российской национальной валюты. И часть представителей бизнеса говорят о том, что неплохо было бы, если бы рубль некоторым образом подешевел по отношению к иностранной валюте. Понятно, что представитель бизнеса смотрит, так сказать, со своей колокольни, и они говорят об этом именно в интересах своего собственного бизнеса, потому что в некоторых случаях для их бизнеса было бы полезно, чтобы за одну единицу иностранной валюты, которую они получают, продавая свой товар на внешних рынках, они бы могли поменять ее на большее количество рублей. Но опять-таки граждане, особенно не вдаваясь в эти подробности, в эти нюансы, слышат вот о таких прогнозах, и они опять-таки предполагают, что возможно, может быть, некоторым образом курс российской национальной валюты будет меняться в сторону уменьшения. И может быть сейчас, как кажется некоторым гражданам, самое время, чтобы пойти и прикупить иностранную валюту. То есть опять гражданин снимает деньги с банковского депозита, покупает валюту и эту самую валюту хранит у себя где-то под подушкой. То есть она не размещается в какие-то

0: дальнейшем в инвестиционные инструменты. Есть и еще один момент, на который обращают внимание эксперты. К сожалению, в последнее время, как в российских столицах, так и в регионах, увеличилось количество ограничений блокировок интернета по соображениям безопасности. И опять-таки многие граждане сталкивались с тем, что они приходят в магазин, а карточкой рассчитаться не могут, потому что или у самого человека не работает на телефоне интернет, или не работает интернет в магазине, и, соответственно, магазин не принимает платежи по картам. Поэтому, опять-таки, многие граждане снимают деньги со своих депозитов для того, чтобы иметь определенную подушку безопасности наличными, чтобы, если вдруг случатся какие-то ограничения интернета, то человек пойдет спокойно в магазин и оплатит покупку наличными денежными средствами. И вот все вот эти вот мотивы ведут к тому, что все-таки граждане изымают некоторым образом из банков свои накопления, где-то их там хранят, и аналитики предполагают, что как раз вот благодаря этим накоплениям, которые снимаются со счета, граждане формируют вот эту самую подушку безопасности, копят деньги на черный день и таким образом формируют вот эти самые предупредительные накопления. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио. Вы слушаете информационный проект «Эко-итоги».
1: Эко-радио. Реклама.
2: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
1: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости высоких технологий.
1: Вы слушаете «Эко-радио», это информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас новости высоких технологий. И мессенджер WhatsApp предложил своим пользователям, которые используют мессенджер на платформе iOS, то есть на iPhone или iPad, платную подписку. Давайте вместе с вами сегодня постараемся разобраться, какие новые функции WhatsApp предлагает своим пользователям на айфонах за деньги. И самое главное, напомним, что мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которую российские власти признали экстремистской и запретили ее деятельность. Почему мы об этом напоминаем? Потому что, во-первых, мы обязаны делать это по закону, а во-вторых, вот этот вот дисклеймер нам крайне будет полезен в рамках нашей сегодняшней дискуссии. Давайте постараемся разобраться.
2: В мессенджере WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России, появилась платная подписка для пользователей iOS. Подписка используется для настройки внешнего вида. В ней представлены стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Лимит закрепленных чатов вырос с 3 до 20, появилось 10 новых мелодий звонка и возможность менять тему и звуки уведомлений сразу для всех чатов. Базовые функции мессенджера, включая переписку, звонки и сквозное шифрование, остаются бесплатными. В Европе подписка стоит 2,5 евро в месяц. Цены в других регионах могут отличаться. Об этом сообщает «Коммерсант».
1: Итак, давайте постараемся разобраться. Во-первых, эксперты обращают внимание, что WhatsApp, в отличие от Telegram, в своей платной подписке предлагает не столь важные и не так много новых функций. Дело в том, что напомним, что у Telegram уже достаточно давно существует платная подписка, и когда человек эту подписку приобретает, так называемый Telegram Premium, у него открывается целая феерия новых возможностей. Об этом мы говорили более подробно в наших программах, в том числе там появляется возможность отправлять файлы большего объема, определенным образом скрывать свое нахождение в Telegram, чтобы другие пользователи не видели, а при этом человек мог бы видеть, как когда его визави были последний раз в мессенджере и так далее. То есть эксперты все это сравнивают и видят, что, к сожалению, WhatsApp предлагает за деньги гораздо меньше функций, чем конкурирующий мессенджер Telegram. Второе, на что обращают внимание IT-эксперты, совершенно непонятно, будет ли эта платная подписка доступна для клиентов Российской Федерации. Дело в том, что когда речь идет о приложениях, использующихся на айфонах, то там может быть такая ситуация, при которой смена региона в магазине App Store может открыть возможность осуществления платной подписки, как это сейчас, например, происходит с YouTube. Но с другой стороны, как предполагает большинство экспертов, скорее всего, мессенджер WhatsApp пойдет не через регион фирменного магазина App Store, а пойдет через тот номер телефона, который, соответственно, зарегистрирован в мессенджере. Конечно, эксперты говорят о том, что человек, в принципе, может там взять другой номер другого региона, далее поменять магазин в регион в App Store, и тогда у него откроется платная подписка. Но в этом случае гражданин все-таки получит WhatsApp не на том номере, который он использует каждый день, а на номере какого-то другого региона, что, конечно, для многих граждан просто неприемлемо. Но это далеко не главные вещи, которые касаются вот этой новой платной подписки. И есть третья, юридическая вещь. Скорее всего, наверное, вот это наше включение нужно было назвать не новостями высоких технологий, а все-таки новостями права. Еще раз давайте напомним, что мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которую российские власти признали экстремистской и запретили ее деятельность. Что это значит? Когда человек будет приобретать платную подписку на мессенджер WhatsApp, а напомним еще раз, что этот мессенджер принадлежит корпорации Meta, то он определенным образом будет финансировать

финансово поддерживать эту самую корпорацию. Конечно, некоторые юристы вступили в дискуссию и говорят, что если, например, подписка будет продаваться не напрямую от Меты, а через App Store, то вроде бы как прямых переводов на Мету нет. Но здесь очень важно понимать, что правоохранители в Российской Федерации могут толковать эту норму права и толкуют ее довольно широко. На слуху дела, когда граждане делились там звездами в Телеграме с теми каналами, деятельность которых также запрещалась в Российской Федерации, и это влекло за собой возбуждение уголовных дел по соответствующим составам. Поэтому эксперты, правоведы, юристы рекомендуют лучше от греха подальше, все-таки даже если эта подписка появится и будет доступна для граждан Российской Федерации, лучше держаться от нее подальше, чтобы в определенный момент не подпасть под действие вот этих ограничительных мер, ограничительного законодательства. А напомним, что по данному именно уголовному составу возбуждается уголовное дело, и максимальное наказание там за финансирование подобных организаций составляет до 10 лет лишения свободы. Поэтому это очень важно уяснить. И в заключение нашего сегодняшнего включения давайте еще раз напомним, что мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана в Российской Федерации экстремистской и деятельность которой российскими властями запрещена. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Эко-итоги».

0: Экорадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: итоги. Новости права.
1: Вы слушаете «Эко-радио». Это информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас начинаются новости права. И многие работодатели, которые желают уволить своего сотрудника, но при этом не имеют надлежащих законных оснований для увольнения, уже сейчас не хотят ссориться с сотрудником, не хотят принуждать его к тому, чтобы сотрудник писал заявление, а наоборот, хотят с сотрудником как-то договориться, в том числе путем выплаты ему нестандартного выходного пособия, например, так называемого «золотого парашюта». И все это делается для того, чтобы сотрудник не шел в суд и для того, чтобы он через суд не возлагал на работодателя дополнительные расходы. Давайте будем разбираться, что же там происходит, и самое главное, как вам, наши уважаемые радиослушатели, если вы вдруг на вашей работе столкнулись с тем, что директор или ваш непосредственный руководитель намекают вам на то, что неплохо было бы, чтобы вы написали заявление и уволились с этой работы, как вот вам поступать в этой ситуации? Пожалуйста.
2: Работодатели готовы избавляться от ненужных сотрудников за 3-6 окладов. Массовые сокращения наносят репутационный вред компаниям, поэтому HR-менеджеры стараются договориться с неэффективными кадрами при помощи компенсации, говорят юристы по трудовому праву. Увольнение сотрудников по статье, например, за нарушение дисциплины, все чаще оборачивается проигранными судами, вынужденным восстановлением в должности и большими издержками. К тому же выжить из офиса ненужный персонал при помощи психологических приемов становится все сложнее, особенно если работа ведется дистанционно, например, айтишники. Когда сотрудник ходит в офис, ему начинают ухудшать условия. Лишают премии, не зовут на совещание, дают бессмысленные задания или перегружают работой. Но если у человека крепкие нервы, это может продолжаться долго. Если несколько лет назад специалист, уходя с работы, без труда находил новое место на более выгодных условиях, то сейчас это зачастую невозможно. На рынке появились специалисты всех уровней, и для компании это определенная возможность. Об этом сообщает «Коммерсант».
1: Давайте постараемся разобраться, но прежде этого напомним, что различные кадровые эксперты, специалисты, кадровые порталы напоминают, что несмотря на то, что многие компании сейчас столкнулись с довольно сложными финансово-экономическими условиями, но тем не менее руководители, наученные горьким опытом, не спешат массово увольнять и сокращать своих сотрудников, потому что в памяти этих руководителей свежи времена, когда начиналась пандемия, и многие компании, поддавшись, так сказать, экономическим проблемам, поскорее посп...

спешили уволить своих сотрудников, потому что им стало сложно платить заработную плату. Многие компании даже не пытались договориться, просто увольняли, склоняли людей к тому, чтобы те писали заявления. И потом оказалось, когда экономика

сотрудников за довольно большие деньги, либо переманивать своих же бывших сотрудников с других рабочих мест, опять-таки существенно прибавляя им заработную плату. Прибавки там были и 20, и 30, и 50%, а в некоторых случаях даже в два раза. И поэтому, вот памятуя об этом горьком опыте, сейчас многие компании вот так массово не хотят сокращать персонал, потому что предприниматели рассчитывают, что экономическая жизнь их станет лучше, и опять эти кадры им очень понадобятся, а кадров, как известно, на рынке, особенно опытных кадров, больше не становится. И потом, когда будет бум, кадровый бум в очередной раз, брать этих работников будет просто неоткуда. Теперь давайте поговорим о тех условиях увольнения, которые сложились на рынке в настоящее время. Конечно, несмотря на то, что предприниматели не хотят массово сокращать сотрудников, но, к сожалению, экономические условия, экономические реалии диктуют свои правила, и многие компании просто сейчас, им затруднительно платить, может быть, зарплату всему своему штату, всем своим сотрудникам, и поэтому они стараются, по крайней мере, от неэффективных, от менее интересных, от менее опытных сотрудников каким-то образом избавиться. И раньше работодатели прилагали всяческие усилия к тому, чтобы либо выжить сотрудника с рабочего места, с предприятия, либо каким-то образом запугать сотрудника, чтобы он писал заявление об увольнении по собственному желанию. И вот здесь мы подходим к самому главному. И хочется со всей ответственностью и уверенностью заявить нашим радиослушателям, что сейчас совершенно другие времена. И если вы сталкиваетесь на вашем рабочем месте с тем, что вас вызывает ваш директор или руководитель непосредственно, или просто вам начинают непрозрачно намекать на том, что как бы с вами больше не хотят сотрудничать и склонять вас к тому, чтобы вы написали заявление по собственному желанию, а вы делать этого не хотите, то ни в коем случае это и не делайте. Конечно, в некоторых случаях работодатель начинает намекать на то, что он вас или сократит, или вообще уволит по статье, и потом вы не найдете никакую другую работу, потому что, дескать, сотрудника, которого уволили за нарушение трудовой дисциплины, просто никто не захочет брать на работу. Но на самом деле, конечно же, работодатели в основном лукавят, потому что если речь идет о сокращении, то это довольно непросто сделать. Там есть огромная сложная процедура, которую необходимо провернуть компании, чтобы официально сократить сотрудников или целый отдел. Да и помимо этого у сотрудников всегда будет еще и возможность все это дело оспаривать. А помимо этого, если речь идет о сокращениях, то работодатель будет попадать в определенную статистику, и в некоторых случаях могут быть вопросы от соответствующих органов. И, конечно, многие компании с этим не хотят сталкиваться. Именно поэтому вот как раз эксперты и говорят, что работодатели пытаются с сотрудниками договариваться, в том числе путем выплаты так называемых «золотых парашютов», то есть достаточно больших финансовых вознаграждений, равных, например, 3 или 6 ежемесячным окладам. Также хочется обратить внимание наших слушателей, что если работодатель начинает вам впрямую угрожать тем, что он вас уволит по статье, опять-таки помните, что это ему достаточно сложно сделать, потому что увольнение по статье требует абсолютно кристально оформленных документов, подтверждающих нарушение с вашей стороны трудовой дисциплины. Да и помимо этого, у такого сотрудника, которого, так сказать, уволили по статье, всегда есть возможность оспорить это увольнение через суд. И вот тогда для работодателя начинается самое интересное, потому что работник идет в суд, где в основном суд изначально находится уже на стороне работника, потому что вот если мы посмотрим на статистику по таким делам, то в большинстве случаев именно сотрудники, работники побеждают в подобных судах. И суд очень внимательно будет проверять все документы, насколько все было правильно оформлено, насколько правильно были зафиксированы нарушения трудовой дисциплины с вашей стороны. Да еще и вы наймете юриста или адвоката, который будет вам помогать, который будет оспаривать каждое слово работодателя в этом суде. И с высокой долей вероятности суд встанет на вашу сторону, он обяжет работодателя восстановить вас на работе, да еще и выплатить вам денежные средства, вашу зарплату вот за все эти дни, которые вы пропустили как бы по вине работодателя. Поэтому работодатели прекрасно это знают, и их юристы это прекрасно знают. Поэтому если вам вот так вот впрямую говорят, что или увольняйся сам, или мы тебя
тебя уволим по статье, спокойно говорить о том, что ничего вы сами писать не будете, если вы, конечно, этого не хотите.

0: И предлагайте работодателю, пусть он, если хочет, увольняет вас по статье, вы ничего не боитесь, но сразу скажите, что каждое действие работодателя и само увольнение вы обязательно будете оспаривать совершенно с непонятными для работодателя последствиями. И, возможно, когда работодатель или его представитель увидит в ваших глазах уверенность, они уже сменят, так сказать, свои желания. Может быть, уже и передумают с вами расторгать трудовые отношения. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио. Вы слушаете проект «Эко-итоги». Впереди много интересного.
1: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Интересуешься музыкой? Хочешь быть в центре музыкальных событий? Давно хочешь понять, о чем поет твой любимый исполнитель? Встречай! Экобум! Новости, новинки. Все в одном месте, на одной волне. Экобум. Понедельник, среда, пятница. В эфире Эко-радио.
3: 10-360.
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
3: Дети, 360!
4: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
5: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
6: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12:30 и 15:30 на Эко-радио.

0: Техитоги. Новости высоких технологий.
1: Вы слушаете Эко-радио, это информационный проект «Эко-итоги». Прямо сейчас у нас новости высоких технологий, и в некоторых случаях, как, например, в этом, мы сожалеем, что у нас нет рубрики «Новости низких технологий». Потому что в нашей сегодняшней рубрике мы бы хотели рассказать вам об одном новом способе мошенничества, на который обращают внимание эксперты туристической отрасли. Здесь важно отметить, что наши постоянные радиослушатели прекрасно знают, что в наших программах мы стараемся вместе с вами отслеживать все те новые способы, которые используют мошенники для того, чтобы дозваниваться российским гражданам и похищать денежные средства с банковских счетов и с банковских карт российских граждан. Поэтому будьте предельно внимательны и осторожны. Итак, Турдом сообщает, в последнее время граждане, которые купили путевки в иностранные государства, например, в Турцию или в Египет, стали получать телефонные звонки от якобы представителей туристической компании, через которую был куплен этот тур, или от турагента, или от туристического оператора, а в некоторых случаях звонящие представляются работниками авиакомпании. Так вот, звонящий утверждает, что, например, по соображениям безопасности или в связи с введением ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, авиарейс, который был куплен в составе тура, не состоится. И клиенту срочно, вот прямо сейчас, в рамках этого телефонного разговора, нужно перебронировать билеты на другой самолет. Потому что мест на вот этот новый авиарейс осталось совсем немного, а желающих купить эти места огромное множество. Поэтому если гражданин хочет успеть забронировать билеты на новый рейс, и если он в принципе хочет улететь в отпуск, ну а кто ж не хочет улететь в отпуск, то ему нужно действовать немедленно. Вот прямо сейчас в рамках этого телефонного разговора либо называть данные своей банковской карточки для того, чтобы перебронировать билеты, или, может быть, злоумышленник скидывает ссылку, после перехода, по которой жертва оказывается на сайте, внешне похожем на сайт туристического оператора, через которого ранее был забронирован этот тур, но это не настоящий сайт, это фейковый сайт, просто внешне похожий, и опять-таки там нужно ввести детали банковской карты. В частности, мошенник утверждает, что карточка нужна для того, чтобы оплатить небольшую комиссию, которая, впрочем, может составлять несколько тысяч, а в некоторых случаях даже больше 10 тысяч рублей, например, за перебронирование билета, за выпуск нового бланка билета. Могут также требовать доплату за счет того, что новый маршрут увеличился, и в связи с этим нужно доплатить некоторые денежные средства. Но самое главное, на что напирает мошенник, что делать это нужно как можно скорее, вот уже прямо сейчас. Эксперты в такой ситуации однозначно рекомендуют. Ни в коем случае не давайте никакие данные банковской карточки. Не по телефону и уж тем более не переходите ни по каким ссылкам во время разговора. Поблагодарите звонящего за эту новую и важную информацию, но сообщите ему, что сейчас во время разговора вы никакие решения принимать не будете. Во-первых, вам нужно посоветоваться с родственниками, и после этого вы уже самостоятельно либо позвоните вашему турагенту или в туристическую компанию, через которую вы покупали этот тур. Ну а если вы делали это, например, через сайт какого-нибудь агрегатора или через сайт туристического оператора, то на таком сайте

0: Всегда есть номер телефона колл-центра или какой-то службы поддержки, куда вы также можете позвонить с вопросами. И уже после этого, закончив вот этот входящий разговор, входящий звонок, вы самостоятельно можете перезвонить вашему турагенту, вашу туркомпанию или вашему оператору и уточнить у них, уже в рамках инициированного вами звонка, действительно ли ваш авиарейс меняется и стоит ли вам предпринимать какие-то действия, связанные с необходимостью перебронировать билет. И, скорее всего, на том конце провода вы услышите, что все с вашим авиарейсом в порядке. Тем более эксперты напоминают, что в рамках купленных туров реализуются так называемые чартерные перевозки. И детали конкретного авиарейса становятся известны буквально в последний момент, в некоторых случаях за 12 или 24 часа до вылета. И уж не за какие 2 месяца или за месяц до вылета никто не может вам звонить и утверждать, что ваш рейс отменен. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательны, предельно осторожны, тем более, что именно от вашей осторожности, именно от вашей прозорливости, именно от вашей осмотрительности будет зависеть сохранность ваших денежных средств на ваших банковских счетах и на ваших банковских картах. Благодарим всех наших радиослушателей, которые были сегодня вместе с нами в проекте «Эко-итоги» на Эко-радио. Эту программу подготовили и провели Вадим и Аня Ширяевы. До новых встреч на Эко-радио.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями без осадков. Ветер переменного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 24 до 30 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ТС.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Суббота. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай, голосуй. Экорадио.ру.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.си.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 мая на Среднем Урале ожидается облачный день с прояснениями без осадков. Ветер переменного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня от 24 до 30 градусов тепла.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Все мы изначально.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Решение Никите Демидова строить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио. Экорадио представляет проект «Депутат».

0: Датские вести. В четверг в 17 часов. Депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей

0: энергии, способны откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости.
1: Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

космом на поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечные дыры нет следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустил на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,